0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 20 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
5: Слышишь этот ритм?
6: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
10: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат РФ Пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
11: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 20 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2-056-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 20 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
4: Каждый день на телеканале «Солнце».
3: Категория 6+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Дэн.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 20 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду ЭФИР скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного, окна современные.
5: Всему свету расскажу.
4: И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
1: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья! 20 мая, среда, серединка рабочей недели. До лета остается 11 дней. Красота!
2: За эти 4 часа 2 гороскопа, так точно. Один из них любовный, один постоянный. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур тура про путешествия. Узнаем что-то полезное. Игрушка «Дикий пик», где вы можете забрать приз. Ватафакты будут. Также с экспертом по здоровью пообщаемся. Упражнения узнаем, какие делать, как быстро привести себя в порядок. Популярите, ребята тоже сыграют. Ну и горячие новости, а также много обсуждений вместе с вами. Начинаем,
3: как обычно. Интересно, говоришь с экспертом.
2: С экспертом.
3: Звучит, как будто бы
2: весна.
3: Чем-то будем, да,
2: только что,
3: заниматься.
2: Только что спалилась весной. 20 мая 2026 года, среда, что там по поводу на сегодня? Так, деникоты?
3: Жирные пенсии.
2: Ну вот такой он международный, причем, ты понимаешь, массовый.
3: Ну, ребят, ну зачем, почему в среду-то? Завтра же работать всем.
2: Когда-то это была суббота, возможно, но потом все переместилось.
3: Возможно.
2: Всемирный день пчел сегодня, он трудяк вот это.
3: Ага.
2: World BJ, вот так называется.
3: День рождения джинсов, 173 года.
2: Ну, классно.
3: Короче, ребята, рассказываю тайну. Никита ходит в черных джинсах и убеждает меня, что это брюки, потому что он как будто бы джинсы не носит.
2: Я не хожу в джинсах.
3: Короче, у него есть реально джинсы.
4: Он в них не ходит, он их использует.
2: Да. Как палатку по назначению.
4: Нет,
2: то, из чего они были сделаны.
4: Возможно, сверху джинсы, и мы видим джинсы, но под низом-то брюки.
2: Или под штаники.
3: Или под штаники.
2: День крепкой дружбы сегодня. Вот такой праздник замечательный.
3: А как вам такое предложение? А какой вы сам себе хороший друг?
4: Так себе.
3: Не, ну просто, какой вы друг? И вот как бы прилагательно. Какой вы друг?
2: Какой вы друг этим утром, да? Как
3: вы
2: себя обозначить?
3: Да.
2: Давайте, имеем в виду.
3: Какой ты друг?
2: День Волги сегодня. Вот, замечательный
4: реки?
2: Праздник. Да, река Волжина.
3: Всемирный день метрологии.
2: Угу, праздник разливания, ну, Международный день пьяниц, когда бы еще.
3: Всемирный день врача-травматолога.
2: Вот поменьше работы вам, друзья. Вот, чтобы вы тоже отдыхали.
3: Да.
4: Но побольше зарплаты.
2: Да. День ветерана вооруженных сил РФ сегодня. Всемирный день мопсов. Ребята.
3: Они такие смешные.
4: Ну, противники собачки.
3: Мопсов женила на розовой даче.
2: Мы не будем спрашивать, что происходило еще на розовой даче, раз ты начала женить мопсов. А почему бы нет? Друзья, голосовыми, какой вы друг, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. Мы скоро будем их слушать. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 мая прямо сейчас.
2: О, на сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути.
3: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, но вряд ли это хорошо.
1: А девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
3: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
1: Тельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
3: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым.
1: Рыбы, поступать сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
6: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? А пока к интересным новостям. Крепкие ягодицы у мужчин – залог здоровья и долгой жизни. Вот так.
1: Крепкие ягодицы у мужчин вообще всегда хорошо.
0: А знаете, кто к такому выводу пришел? Известные и влиятельные мужчины всего мира.
1: Они сами друг про друга сделали вывод.
0: Да, подключили ученых, помимо всего. И они такие, да, так как ягодичные – самые большие мышцы в нашем теле. Они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это буквально амортизаторы нашего тела, заявили ученые. И мужчины, успешные мужчины всего мира, пошли качать ягодицы еще больше.
2: Вот, поэтому чтобы быть жопастенькими.
0: Увидите, если миллионера, миллиардера, знаете, что он будет со здоровыми ягодицами.
2: Наоборот даже.
1: Какая
2: можно.
1: Какая взаимосвязь? Ты сначала становишься богатым и идешь качать попу, либо наоборот, успешные ягодицы – залог успешного предпринимательства?
0: Нет, залог здоровья и долгой жизни, я тебе говорю, а не предпринимательство. Но к этому пришли влиятельные мужчины со всего мира.
1: Вот это важно.
2: Сначала накачал попку, потом пошел работать.
0: В принципе, не стоит забывать про ягодичные мышцы. Они призывают, говорят, ребята, надо.
1: Никит, есть такое упражнение, сидя его можно делать. Напрягайте ягодички, это они тоже так качаются. Поэтому вы зря-то не просиживайте.
2: Чего? Ягодички?
1: Серьезно, вот сидишь, я сейчас, например, занимаюсь.
2: Чем?
1: Физкультурой.
0: Я думаю, что ты подергиваешься. Что ты подергиваешься, тебе приятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили Минобороны. В маневрах участвует более 64 тысяч военных. Во время учений планируют отработать сдерживание противника, а также совместное применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Такое решение принял Кабмин страны. Власти объяснили изменения вопросами безопасности и экономики, однако точные сроки вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Трамп и его помощники, по данным западных СМИ, все серьезнее рассматривают силовой сценарий против Кубы. Журналисты утверждают, что в Вашингтоне разочарованы результатами давления на Гавану и обсуждают варианты от точечных авиаударов до возможного военного вторжения. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Эфире.
1: Время для ваших голосовых. Просыпаемся и слушаем их. Вот с Ленуськи мы, пожалуй, начнем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я самый классный друг. Если надо, я всегда выручу. Если будут наглеть, всегда пошлю.
1: Прекрасно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Я тот самый друг, который сын маминой подруги. Короче, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Сын маминой подруги не хвалит себя сам, его хвалят. Там же другие правила немного. А Рубен?
4: Наверное, таки я такой себе друг, потому что был у меня человек, с которым были дружеские отношения. Они длились, и периодически я поступал не так, как положено поступать друзьям. Ну и в итоге это и привело к тому, к чему должно было привести. Она родила мне ребенка. Спасибо большое.
1: Ну, логично.
4: Елизавета Сергеевна. Доброе утро.
1: Елизавета Сергеевна, доброе утро. Вот это дружба на века. Маришка.
5: Выглядит так, как будто бы я чокнутая. Ну, нормально. Живем. Доброе утро, вейкаперушки. Доброе утро всем. А я вот этот вот интересный такой позитивный друг, который все время со стаканчиком кофе. А еще я очень люблю просто вот неожиданно запеть какую-нибудь песню для поднятия настроения. Выглядит...
1: Ну вот, вначале была концовка, вы поняли, да? У нас тоже есть такой друг, который может неожиданно что-то начать кричать.
6: Из чашечка кофе.
1: Это кто?
6: А кто?
1: А кто это?
6: А кто?
1: А кто это у нас?
6: А кто?
1: А кто?
6: А кто?
1: Это
6: Анжела.
1: Анжела. А кто любит проявлять свои вокальные данные?
7: Не знаю. А кто это?
1: Александр.
8: Доброе утро, здравствуйте. А я тот самый друг, который не помнит, в какой квартире живет. Его друга Лёка каждый раз спрашивает, как мне позвонить в домофон. Ну и также насчет номера телефона и плюс-минус, когда у меня день рождения 2 дня.
1: Есть такое. Я тоже не запоминаю у друзей номер квартиры, каждый раз пишу. Гришка.
9: Здорово, рекорд.
1: Привет.
9: Какой я друг. Да фиг его знает, какой я друг. Видимо, никакой, раз никто не общается. Зато настоящий друг – это вы. Ну и рекорд, конечно же. Всех благ и хорошего, отличного.
1: Ну, есть совет для Гришки. В наши соцсети нужно вступить. Там полно у него друзей будет.
6: Ну, хорошо. Ты наш друг. Все нормально.
1: Андрей.
10: Вейкаперы, привет. Всем доброе утро. Страна, привет. Нижний Новгород. Я сегодня друг такой. Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Запиши его в класс. Пусть тусуется там пока.
1: Он изменил стихотворение в моменте.
6: Ну да, песня пошла не тем путем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 20 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.

0: Бодрые каперы представляют. Рубрика «Тур-Турро».
1: Всем привет, и с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Материковый Китай способен удивить семьи не меньше, чем морские курорты, и предлагает готовые маршруты, адаптированные под путешествия с детьми. Популярные города материкового Китая – это Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу. Туроператоры разработали специальные семейные туры по Китаю, в которых соблюден баланс между интересами детей и взрослых. Программы не перегружены музеями и длинными экскурсиями. Вместо этого живой интерактивный опыт, который помогает ребенку знакомиться со страной через впечатления. Для первого путешествия с ребенком в Китае выбирайте Шанхай. Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на четверть меньше. Летом без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании, и в 3 раза меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Война на Ближнем Востоке лишила рейсов в Кувейт и Бахрейн. Из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. А с 13 мая Аэрофлот перестал летать на Сейшел. Впрочем, определенные перспективы все-таки есть. Не исключено увеличение рейсов из Москвы в Тунис. Они недавно появились на табло Шереметьево. Рубль укрепился. Доллар впервые с марта 2023 года опустился ниже 73 рублей. А туристы стали активнее бронировать летние поездки. Самыми популярными направлениями на лето стали Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Абхазия. По данным экспертов, сейчас особенно востребованы Китай и Вьетнам. Кроме того, заметно вырос интерес к Мальдивам благодаря скидкам от отелей. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Турро.
0: Тур-Турро. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Здравствуйте и доброго утра всем. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде, мы здесь с тобой.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
2: Привет, друзья, 20 мая, среда, серединка рабочей недели, скоро лето.
0: В этом часе играем. Мобильное приложение рекорда не забывайте устанавливать. Призываю вас каждый день к этому, чтобы потом, ой, не успела.
2: Дикий пик, такая игра будет.
0: Вот такая вот и будет. К новостям. Полицейских в России планируют пересадить на электромобили. Урбис они будут называться. Первые образцы уже отправили на госиспытание. Я не знаю, правдива ли фотка, которая есть в наших социальных сетях. Выглядит конечно, интересненько. Да. В случае успеха производитель намерен выпускать 300 патрульных электрокаров в год приблизительно. Главный плюс – доступная цена, быстрая замена аккумуляторов и так далее. Ну, все как у электромобилей. Да,
2: вы заметили, что он узенький? Он уже обычной машины, или мне кажется?
0: Ну да, шумная компания вся туда не влезет.
1: Поэтому только ходых преступников туда будет.
2: Чтобы обгонять.
0: Может быть, мы будем обсуждать электрический или бензиновый транспорт, друзья.
2: Опа.
0: Давайте, кто за что? Я за бензин точно. Я люблю природу, обожаю ее. Ну пусть следующее поколение после меня все исправит за меня. Я поезжу на бензине. И вот для меня вот этот звук мотора, V6, V8, как это все?
2: А в электромобиле что? Машина бесшумно едет?
0: Электромобиль?
1: Да. Ты что, не видел никогда электромобили?
0: Нет, добавляю.
2: Я даже ездила, но я не помню таких ощущений.
1: Они очень бесшумные.
2: Пуае, такси, Тесла. И это электро была.
1: Ну, так они же бесшумные.
2: Поспокойнее, но все равно какой-то.
0: В электромобилях устанавливают колонки специально, чтобы во время нажатия педали у тебя был тот самый звук.
2: Серьезно?
0: Да, да, есть такие китайцы. Я не знаю, если
2: имитация,
0: это,
2: да?
0: Да, если это в Тесле или нет, я не в курсе. Но электрокар вещь как будто бы прикольная и про будущее. Но вот мне не лежит душа у меня к ней вообще. Вот, ну, не мое как будто.
1: Ну, ты старовер.
2: Просто любишь рычать.
0: Вот, да, серьезно? Вот этот громкий звук, вот этот бесявый парень, который ночью проносится по городу. Вот я к тем лучше. Вот пусть обзывают, но...
2: Я пока не представляю просто, как это будет, что у всех будет парковочное место, оно будет оборудовано зарядкой. А где вот нужно будет подзарядиться? На заправках или где? Ну, в общем, мне пока не очень понятна структура, но мне... Ну, я не знаю.
0: Ну, ты бы выбрала электромобиль?
2: Я не гоняю. Меня вообще, понимаешь, литровые машины one love. Поэтому мне кажется, электромобиль моя тема.
0: Ну, вообще твоя тема. Там парковки бесплатные у нас в городе, в Петербурге.
2: Да?
0: Да, электромобили, да, паркуются бесплатно.
1: Велосипед!
0: Нет, вот в общественных транспортах, мне кажется, все стоит заменить на электрические. Вот это будет тогда экологичнее. Тогда мы погоняем на своих двигателях, правильно?
2: Такой план.
1: Я вот не вожу машину, мне по сути все равно. Электрические они тише, в некотором случае безопаснее. Хотя с другой стороны, ну, особенно разницы не вижу, ну, разве что тише.
0: Самое время разбираться. Электрический или бензиновый транспорт, если у вас электрический автомобиль, напишите свои впечатления и вообще свое мнение в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Пири.
1: Обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. На данный момент, прямо сейчас, по горячим следам бензиновый побеждает с большим отрывом. Конечно, мы, староверы, еще голосуем за этот вариант.
2: Потому что не все попробовали, как и я, как и ты, как и Стас.
1: Класс. Для Стаса, кстати, придумали. Пешкариус.
2: Пешкариус?
1: Да.
3: Пешком ходить?
1: Да.
3: Прикольно, но долго.
2: Электробус и пешкариус. Общественный транспорт.
3: Самокатиус еще.
1: В общем, классно, что делятся мнениями про электроавтомобили. Люди, у которых они есть. Вот, например, Сергей, супруг, юзает электрокар уже 5 лет. Я пересел 2 года назад. К тарахтелкам больше вообще, говорит, не вернусь. Да.
2: Сам не вожу сейчас, но я за электрические. Это экологичнее. Опять же, если энергия добывается экологичным путем для зарядки автомобилей. Хотя с нынешними тенденциями затраты электроэнергии на ИИ не уверен, что в мире сейчас такой переход одобрят.
1: Лиму дописал прекрасно. Мне нравятся электрокары, но одно но. Наша страна пока не имеет инфраструктуры, очень мало станций для зарядки. Климат, зимой, химические процессы, батареи замедляются, из-за чего запас хода падает чуть ли не вдвое. Энергия тратится не только на движение, но и на постоянный обогрев салона и самой батареи. И еще их трудно потом продать на вторичке. Люди боятся брать из-за деградации той же самой батареи. Ремонт тоже больная тема. Мало кто берется за такие машины. И знаете, кажется, что электрокары победят, когда изобретут вот эту вот вечную батарейку. Ну, в кавычках вечную. Есть же уже наработки для смартфонов. Почему у нас так быстро садятся аккумуляторы, мы вынуждены заряжать их каждый день. Да? Это выгодно. И менять их точно так же, и высаживать. А уже есть наработки, где аккумулятор может держать год.
2: Спокойно.
1: Год. Да. Но... Представляете?
2: Так, у меня вопрос, Никит, что такое пью авто на пропане? Тоже норм.
3: На газе, получается.
1: Да, кстати, газовые владельцы тоже подключились. Говорят, газ, гибрид. Круто.
2: Это же было, да, что все вырезали бензиновые и ставили вот эти баллоны в багажнике.
1: Я в Роллс-Ройсе видел. Газовый баллон.
2: Это просто дешевле, да?
1: Было, да.
2: Было?
1: Было, и дизель был очень дешевый.
2: Кстати, точно. Я вспомнила историю, когда у нас DJ Фил, помнишь, заправил что-то не то.
1: Его жена.
2: Нет, это он.
1: Он?
2: Да.
1: Я думал, он съел.
3: Что, он салат заправил не тем?
1: Нет, он заправил бензиновую, по-моему, как раз-таки...
3: Дизелем?
1: Дизелем, да. И уехал.
2: И понял.
1: Сервис.
3: Вау, да, автосервис. Точно 50.
1: На угле кто-то.
2: Ты прям знаешь историю?
3: Ну, я с ним тоже знаком.
1: Так, поехали дальше. Что у нас?
2: Ну, такое опять бу-бу-бу, V6, V8, кайф, но на электрике...

0: не тот, но ощущения те же.
1: Не те же. Электрический или бензиновый транспорт обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения «Рекорды».
2: Наш канал «Макси».
0: И группу ВК «Рекорда».

0: игра прямо сейчас. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кто хочет оказаться в прямом эфире и забрать приз. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, да, какое лучше. Виктория вот говорит, в Москве полиция на электромосквичах, кстати, ездит. А мы не знаем, я не знал, что есть электромосквич вообще.
1: Я тоже не знала.
0: У нас нет, по-моему, электромосквича.
2: Пока еще нет. Они у нас называются Джили.
0: Возможно.
2: Или по-другому.
1: А бензин в нашем регионе — это лучший вариант. Вот в каком регионе?
0: Александр, был на выходных на фестивале Анлим в Москве, Московской области. Там в том числе в гонках участвовали китайские электрички. Ну, не то совсем. Когда обычные машины громко урчат, электрички едут беззвучно почти. Ну, скучно это даже.
1: Так, доброе утро. Вейкаперы, не раз видел, как люди используют генератор бензиновый, чтобы зарядить электрокар.
0: Да-да-да, есть такое.
1: А куда они подключают генератор бензиновый? Еще какой-то тачки и заряжают электрокар?
0: Он на бензине работает, генератор.
1: На бензине.
0: Да, то есть заливают генератор бензин, и он вырабатывает электричество, и тем самым заряжают машину. Я видел видосы такие, когда
1: парень. Ну вот, вопрос, да, в том, что не хватает инфраструктуры, конечно.
0: Ну, кстати, во многих дворах Петербурга
1: уже?
0: У нас, да, зарядные станции стоят. Они стоят от Яндекса и не только, кстати, в современных дворах. У нас очень много зарядок. Ты просто не обращаешь внимания на это, потому что у тебя бензин.
2: И на заправках тоже где-то есть, по-моему.
1: Нет,
2: да.
1: Я точно у себя во дворе не видела.
0: Посмотри, там где-то есть, по-любому.
1: В начале 20 века уже были электрические авто. Тоже хотели все перейти на электро, но, увы, были очень дорогие. И ойл-гигантам того времени это не понравилось. А в Америке так вообще были авто на спирте. И чтобы их убрать, ввели сухой закон. Я больше за гибриды.
0: Кстати, вы, да, слышали эту теорию заговора?
1: Нет.
2: Что сухой закон был из-за...
0: Из-за как раз-таки роста цен на бензин. Это Рокфеллер якобы придумал. У него было много нефти, а можно было вообще машину спиртом заправлять.
2: Очень похоже на бред.
0: И это было очень дешево. Да, есть такая. За бензиновый наш слушатель пишет.
1: А гибрид это как?
0: Это и электро, и бензин.
1: Это какая-то кнопка переключения. Как хочешь, типа, закончился заряд, ты переключаешься на бензин, заправляешься бензином и едешь.
0: Как-то и автоматически может это делать. Если честно, я не особо погружен в эту тему, но она использует два ресурса. А ресурс аккумуляторной батареи не такой большой, пишет наш слушатель, как бензиновый и дизельский. А поменять батарею ценник 45% цены от самой машины.
2: Ну, вот, аккумуляторы проблема. Дорогие, да.
1: Ну, как в телефоне.
2: Нет, чуть дороже.
1: В смысле, в процентном соотношении стоимость аккумулятора?
2: Я смотрел про электромотоциклы, и там вот сам мотоцикл может стоить 300 тысяч, а аккумулятор на него сотку.
0: Мне кажется, когда будут просто их менять на любой станции, ты приезжаешь, там в Китае, они же впереди планеты всей этой истории про электрокары, там есть специальные уже устройства, которые просто вынимают аккумулятор из твоей машины и такой же новый вставляют. Ты ничего не заряжаешь, а платишь как подписку за аккумулятор.
2: Да, либо сдаешь его в утиль.
0: Опять утильсбор навязываешь нам.
2: Это не я, но это рано или поздно придет.
1: Электрические тачки, интересно, рассматриваю к приобретению. Но жду, когда увеличится запас хода, вот железно, на все 123%. Потому что один раз в месяц из Перми езжу в Артемовске, расстояние между подъездами 500 километров.
0: Я вам говорю, атомные батареи появятся, все пересядут.
2: Да, можно купить много пауэрбанков.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не состоят в браке или не прописаны вместе с ребенком. Также льготные условия хотят ограничить случаи, когда второй родитель уже воспользовался программой. По данным СМИ, Минстрой в целом поддержал инициативу, но выступил против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Эстония впервые сбила беспилотник над своей территорией, сообщил министр обороны страны. По его словам, дрон предположительно украинского происхождения летел в сторону России. Министр обороны Эстонии заявил, что Киев не запрашивал разрешение на использование воздушного пространства страны, а министр обороны Украины позже принес извинения. Границу между Турцией и Арменией могут открыть после парламентских выборов в Армении 7 июня и изменения армянской конституции, заявил посол Азербайджана в Анкаре. По его словам, после этого Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, а затем откроются границы Армении с Турцией и Азербайджаном. Главная ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цвет. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
19: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершение. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Новые каперы на рекорде. Дикий пик.
1: Артур сегодня с нами сыграет. Артур, привет.
2: Добрый день добрый.
3: Привет, Артур, из какого ты города?
2: Город Чебоксары, Чувашская Республика.
3: Прекрасно, Чебоксары играют против рекорда. Будет запикано одно слово, твоя задача просто догадаться.
2: Ага.
4: Поехали.
3: Так, на самом деле рекорд вообще на днях был зафиксирован. Даниэл Парк уже давно увлечен культовыми сувенирами. Это подсказка. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрав 3482 уникальных...
1: Что собрал? Артур?
3: Это хранится.
2: Какой парк еще раз?
3: Житель США, Даниэль Парк. Парк — это фамилия.
1: Я тоже подумал, что парк — это про парк.
2: США, Даниэль Парк собрала.
3: Собрал, это мужчина, 3482 вот этих уникальных сувенира. Подсказка — это полки в доме мужчины. Они заставлены красочными пластиковыми фигурками.
2: Это коллекции медвежьего кирпича?
3: Что ты сказал?
2: Какого-то медвежьего кирпича, мне кажется.
3: Вот если убрать все, кроме корня медвежьего, вообще как бы в тему, потому что это знаменитые медвежата.
2: А, точно.
3: Видели сейчас популярные эти медвежата? И вот он просто начал их собирать, и дети подсказали ему, а ты зафиксируй рекорд. И реально не зафиксировали. А там абсолютно разные вот эти... Ну, вы поняли, да? Они у Тимати еще есть, вот эти медвежата.
1: А, все, теперь-то понятно.
3: Beer bricks.
1: Я только про пельмени слышал, которые открывают, а они блестят.
3: Ага.
1: Артур, мы тебя поздравляем, приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал, как обычно.
1: Ну, все, уже стандарт.
2: Приезжайте в Чувашию отдыхать.
1: Обязательно.
3: Уезжаем.
1: Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 20 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 20, ночью плюс 9. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу.
4: Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать электрокары или все-таки бензиновый транспорт. И читаем ваши комментарии.
1: Я не водитель, я за природу, но обожаю звук мотора. То самое бульканье двигателя — просто наркотик для ушей.
0: А кто его не любит? Виктория нас зовет в гости, говорит, приезжайте в Москву, в общем, в командировку. Тут да. И электро есть, такси, электробусы, электрические речные трамвайчики, по тройке все работает, приезжайте. А? Надо ехать.
1: Едем.
2: Так там надо будет тройку покупать. По тройку лошадей?
0: Нет.
1: Живя в частном доме, электрокар — это идеальный вариант. В семье одна машина чистая электро, вторая последовательно параллельный гибрид. Можно ездить только на электро и также не заряжая. Экономически очень оправданно. Две машины проезжают 2000 километров в месяц с расходом 1500 рублей. Что?
0: Так получается...
1: А сколько зарядка стоит? Подождите, расход 1500 рублей, а?
0: Расход 1500 рублей? Точно 1500 рублей?
1: Точно 1500 рублей.
2: Но говорят, недорого, чтобы зарядить автомобиль в разы дешевле, чем бензиновый. Осталось только, да, действительно, находить аккумуляторы, которые будут позволять много ехать.
0: Ну, я сразу за бензиновый. Ну, это ну, не передать ощущение.
1: А что, объясните мне, пожалуйста, вторая последовательно параллельный гибрид, и в скобках можно ездить только на электро и также не заряжая.
0: К автоэксперту. Скорее всего, он разберется во всех этих нюансах. Воздушный, Светлана говорит, вообще в теплые края. Всем доброго утра.
2: Воздушный транспорт?
0: Да, есть же уже воздушные такси.
2: То есть на дирижаблях?
0: Почему, кстати, не возродят?
2: Ну, там, может быть, из-за водорода, которым их наполняют, или чем там.
0: Может быть, может быть.
1: Владею машиной Fit Hybrid. Расход радует. По поводу аккумулятора, видел во Владивостоке почти новые, до 150 тысяч рублей. Ходят аккумуляторы минимум 300 тысяч километров.
0: Ого. Ну, пока выгодно, конечно. Выгодно, но все еще неинтересно.
1: Я сам езжу на заряжаемом гибриде. Электрический запас хода 100 километров плюс бензиновый баксов на 50, бак на 55 литров. По городу электричество, а в отпуске не надо о подзарядке думать. АЗС везде предостаточно. Мы с супругой очень довольны. Вот что гибрид, вот получается.
0: Дмитрий пишет, о чем вы? Оптима — это газ, пропан на 100 км, затраты 350 рублей. При АИ 95 равно 600 рублей.
2: Так газовые баллоны, они же, по-моему, взрывались, поэтому от них начали...
0: Когда это вдруг?
2: Были случаи, когда газовые автомобили просто взрывались баллоны, и от этого были проблемы. Не у всех, но вот были случаи.
1: Мне жутко было страшно, когда я в пробке кого-то поцеловала сзади, открывается багажник, а там этот баллон.
0: Газовый баллон надежнее, чем вам кажется.
2: Слушай, так, ну... может, а закись была азота, может, Доминик Торетто ехал перед тобой.
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой, будем еще 2 часа.
3: Всем отличного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! Со средой 20 мая, скоро лето!
2: Да, присылайте ваши вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту в чат мобильного приложения Рекорд, он будет на них отвечать. Сегодня все, что касается здоровья, правильного питания, упражнений и так далее. Как повышать вес, как его снижать, на что обратить внимание. Все это в чате мобильного приложения Рекорда. А мы пока к новостям. Новая популярная процедура у женщин, она набирает популярность. В общем, это операция по омоложению. Омоложению низа, назовем это так.
4: Чего?
2: Все побежали, женщины в возрасте, заявляют врачи, на омоложение самых пикантных мест, так как хотят удивить своих молодых ухажеров. Милфы активизировались, молодые ухажеры активизировались, врачи заработали. Схема понятна и проста.
4: Я недавно читала разницу между пумами и милфами.
2: Пумы и милфы, в чем же она?
4: Ну, пума. Смотри, пума – это охотница, хищная кошка так. В возрасте, которая сама охотится на молодую кровь. Угу. А милфа – это как раз тут больше идет инициатива от пацаненка. От пацаненка, который смотрит на маму своего одноклассника.
2: Но и та, и другая скручивает пробег, да, как в новости до этого? Или нет такого?
3: Омоложение низа. Это ж...
2: Сас представил.
4: Омоложение дна?
3: Это насколько надо быть бредово, что я вот эту часть... А как она ходит теперь? Вот она сделала операцию. Понятно, когда губы делают там что-то, лицо, грудь, это видно
4: это
3: сразу.
4: Это уже все не в моде.
3: А тут юбочка покороче, и просто она идет такая, как паук. Смотри, молодая.
2: А вы помните, вирусилась в сети раньше где-то? В Дубае была процедура по обнулению половых партнеров, и девушки на нее ездили. Да, мы смеялись над этим в новостях.
4: Подожди, по-моему, распространенная процедура.
2: А, уже распространенная процедура. Тогда она была в новинку. Тогда, сейчас уже распространенная.
4: Каждый раз, как в первый раз.
2: Представляете, эта процедура в Дубай съездила, почистилась. Все!
3: Новый человек.
2: Имя бери новое, фамилию, переезжай. Классно.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Про электрокары, может быть.
2: Да почему же? Ну, о джинсах давай поговорим, о твоих любимых. Между прочим, сегодня тот день, когда были придуманы эти универсальные вообще штанишки, 173 года назад. Придумал их Levi Strauss. Знаем, да, мы все эту марку известную? Levi Strauss.
1: Да, знаем.
2: Придумал он их для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей стране джинсы появились в 60-е годы 20 века, и в то время молодых людей в джинсах выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Вот поэтому, Никит, наверное, у тебя травма, а тебя откуда-то в джинсах выгоняли.
1: И школ выгоняли.
3: Школу выгоняли,
2: да,
3: меня,
2: нельзя
3: конечно.
2: Было, это свободная форма считается.
1: Очень странно было.
2: Но на нашей планете нет вообще ни одной страны, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Синий цвет джинсам дают красители. Ежегодно производится очень много, 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Есть крупнейшая в мире пара джинсов размером с 22-этажный дом. Создали ее в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов Париж. Вы представляете?
1: Зачем? Как рекорд?
2: Я думаю, что рекорд, да, устанавливали джинсы размером с 22-этажный дом.
1: И там осталась сотка с зимы. Я надеюсь, такая же большая.
3: Мне кажется, это одни и те же люди, которые пекут очень большие блины, делают очень большие джинсы.
1: Мы чего-то не знаем. Где-то живет огромный чувак.
3: Голодный и без штанов.
1: Да. Отдайте ему это, пожалуйста.
2: Славу джинсам, кстати, принесли ковбои, но первыми их стали носить шахтеры, да. Но ковбои, они, понимаете, их как бы в моду ввели.
1: А маленький кармашек там знаешь зачем?
2: Не помню. Я знаю, что сзади задний карман сначала был один.
1: Ну вот, теперь их два.
2: А подожди, а вот этот маленький для чего? Для ключей?
1: Для зажигалки.
2: Для зажигалки, точно.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: 3.
1: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно задавать уже в чате мобильного приложения Рекорда, и давно можно. Все, что касается правильного питания, например, спрашивайте, скоро он будет отвечать. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. Вообще, кто за что?
2: Так, интересный заход. Привет, страна. Всем рекомендую посмотреть документалку «Экология» и задуматься над тем, откуда берутся батарейки в электрокарах и электричество в них, и как их потом утилизируют, и сделать выводы, какие авто все-таки лучше.
1: Ну вот да, и Саша Красный поддерживает, видимо, слушателей из чата мобильного приложения. Да ну нафиг эти вафельницы и тостеры, только ДВС. Желательно и объем побольше. Экология — это хорошо, но запуск одной косморакеты производит несколько раз больше вредных веществ, чем все автомобили на планете. Производство аккумуляторов — это капец какое неэкологичное производство. Утилизация аккумулятора наносит непоправимый вред природе в разы больше, чем автомобили с ДВС. Так что вот мое и экспертное, в скобочках, мнение. ДВС, бензин, бензин, газ, дизель — это экологично.
2: Так, это вот интересное мнение, действительно. А еще был Йомобиль, помню, как его запускали, уже почти запустили. Российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем. Но, как и все стартапы, загнулся.
3: Ну, они запустили производство, от слова запущение.
1: Анти пишет: дизель, и только после 2-литровых в объеме. Микроволновка тоже удобна, но кайфуют все около мангала.
2: Вот это аргумент! Электро не сильно экологично, а вот лошади экологичнее. Производство аккумуляторов и утилизация для экологии не очень хорошо.
1: А представляете, потом, когда будут в мире одни только электрокары, будет где-то стоять очень большая коробка, куда мы будем приносить эти батарейки.
2: Эти большие батарейки.
1: Да, сдавать их. И такие: вот, держите. Рика вам.
3: Ну, а что? Это недалекое будущее.
2: Нам пояснение пришло. Помните, 1500 рублей в месяц было с электро?
1: Да.
2: Ночной тариф электро 3 рубля киловатт. Вот и получается, видимо, 1500 реально в месяц рублей на зарядку.
1: Отлично, тут уже экономическую подоплеку нашли, что бензин и слить можно, понимаете, и это выгодно. Можно в другом транспорте использовать. Поэтому, вот, обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, а вы продолжайте писать в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Группу нашу в Максе.
3: И группу ВК.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России разрабатывают государственный школьный учебник по физкультуре, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, единая программа по предмету уже утверждена, а новое пособие сейчас находится в разработке. В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов. Ограничения касаются движения, парковки и любого размещения самокатов кикшеринговых сервисов. Ранее аналогичные запреты ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Трамп, по данным Financial Times, предложил США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда. Как пишет издание, эта тема обсуждалась во время переговоров американского президента Си Цзиньпином в Пекине наряду с вопросами по Украине. Как именно отреагировал китайский лидер, источники не уточнили. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Свои каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И прямо сейчас Дмитрий Гнутов будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Приветики.
3: Приветики, Дима. Итак, полезные ответы на самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а правда, что семена чиа снижают аппетит и способствуют снижению веса? От молодого человека вопрос.
2: Все верно. Да, также там содержится омега-3, такие жирные кислоты, полезные для сердца, для кожи, для волос. Также там много клетчатки, еще мужчина не упомянул. Это и насыщает хорошо, и улучшает работу кишечника. Также семена чиа стабилизируют сахар, и скачки становятся более такие не резкие, скажем так, когда вы употребляете семена чиа. Но вообще это не волшебная таблетка, это просто хороший продукт, который регулярно стоит в свой рацион внедрить.
3: А много можно? Или добавляешь везде, где хочешь?
2: Слушай, да ты много не съешь. Вот, например, берешь греческий йогурт, добавляешь туда 4 ложки семян чиа чайных, потом добавляешь туда кофе 50 мл и один стик подсластителя. Размешиваешь, убираешь в холодильник на час, и это получается восхитительный такой пудинг.
1: Поехали дальше. Подскажите, какой степпер лучше брать для занятия дома? Обычный, поворотный, боковой, и чем они так хороши?
2: Слушайте, как по мне, нужно, вот если вы где-то на маркетплейсе заказываете, заказывайте 3 все штучки, они придут, вы попробуйте, какой вам комфортно. Потому что вот у нас, например, в зале 3 степпера, и каждому человеку удобен свой формат. Кому-то лестничный, кому-то такой более жесткий. В общем, все индивидуально.
3: Там, где прям платьишки примеряют, там и тестировать?
2: Например, почему нет? Слушай, Аня, что такого? Ты поставила на пол, раз, походила.
1: Платье. Ничего такого не видела. В новом платье заодно. Как в степпере хорошо.
3: И сразу в зеркале. Как лучше смотрится, а?
1: Поехали дальше.
3: А какое упражнение с гантелями в домашних условиях более эффективно для прокачки, придания формы нижней части мышцы груди мужчинам?
2: Это жим от груди. Гантелями лежа, соответственно, вы ложитесь на спину и выжимаете гантели вверх. Либо вы можете немножко упереться ногами, поднять таз, таким образом, чтобы вы лопатками упирались в пол и стопами упирались в пол. И, соответственно, поднимать вертикальное предплечье наверх. Вот так вы снизите, скинете акцент на нижние пучки. Гошан. Ну и отжимания классические, опять же.
1: Ага. Слушайте, Гошан, начал ходить в зал, посоветуйте, как быстро убрать живот. И заодно по питанию, прям экстрим-диету хочется, спасибо.
2: Так, ну смотрите, я против экстрим-диеты, но раз вы готовы, то слушайте. Смотрите, во-первых, покупаете фитнес-часы себе, ставите цель 20 тысяч шагов и каждый день их вышагиваете. Дальше тренируетесь, 3 силовых тренировки в неделю по 45 минут на все крупные группы мышц. Это ноги, спина, грудь и протез, не забывайте. Также между подходами обязательно ходите, не стойте на месте. Теперь по питанию. Питайтесь 3-4 раза в день. В каждый прием пищи добавляете большой кусок мяса, рыбы, птицы или вареные яйца. Также большую миску овощей и немного орехов и семечек. И вместо сладкого употребляете фрукты и сухофрукты. Ну и каждый день 30 мл воды на 1 кг веса тела тоже не забывайте выпивать.
1: Круто, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну все, скоро подведем итог голосования. Электрический или бензиновый транспорт. Вот Павел тоже видео советует. Название видео про экологию. В тупчике есть нефть и экология. Спасут ли нас электромобили, так называется. Там, конечно, 4 часа, но оно того стоит, советует Павел. Посмотреть.
1: Электро. Владею 3 года, АЗС объезжаю стороной.
0: А, так, Владимир, электромобиль топ. Главное зимой ставить бинар. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста.
1: Так, меня экология вообще не парит. У меня конь педальный. Ни топлива, ни заряда, ничего не надо.
0: Так, вот нам скинули уже фотографию, какие есть москвичи, электромосквичи в Москве. Все, теперь мы знаем, как в Москве побывали.
2: Электромосквичи — это зумеры с пауэрбанками.
1: Так, был в 70-х или 80-х произведен авто на водороде, но нефтемагнатам не понравилась эта идея, и все загнулось. Я лично рассматривал покупку электрокара, если рассматривать город — идеальный вариант. Покатался, дом на зарядку, поехал на следующий день дальше. Но если рассматривать вариант дальних поездок, то проблема с зарядкой у очень мало АЗС такой функции, и минус время до полной зарядки. Зарядки, которого нет на ожидании, пока авто зарядится на 100%, когда можно на бензине или газу заправиться и ехать дальше. В общем, пока мой выбор — газ-бензин. И, кстати, газопропан, если он закончится, на бензине можно ехать еще столько же, а минус — место в багажнике.
0: Ну, пока да, как будто бы удобнее бензин, газ, пропан, и дизель, все вот это вот, что на топливе.
2: Мне кажется, что электрические автомобили — это так, побаловаться, ненадолго поездить, вот себя порадовать.
0: Как вторая машина, мне кажется.
2: Ну, по сути, да, отдыхать там какое-нибудь такое.
0: Давайте подведем итоги, да, наверное, голосовалки. Электрические или бензиновые? Бензиновые побеждают, 73% голосовалки набирают. За электрические всего 23,5% воздержались.
3: Вейкаперы на рекорде.

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Здрасте всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы еще час с тобой будем.
2: Всем отличного начала дня.
3: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели, 20 мая, через 11 дней лета.
1: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе и сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
3: Очень хорошо.
1: Как вам переживаки? Такое?
3: Переживаки, собаки переживаки.
2: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
1: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, Москву разгонять. Ну, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
2: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
1: Прекрасного и не только.
2: Да, но иногда чересчур ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
3: Да.
1: Да, реально?
3: Конечно.
1: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
3: жизни?
1: Нет,
3: это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими
1: вещами. Ну, ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
3: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет... собственная какая-то импульсивность.
1: Она сами себя накручивает.
3: Она близка к тревожности.
2: Аня волнушка.
3: Волнушка.
1: Вот и все, уже не волнуется.
3: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
2: Аня четвертый взрывается.
3: Никита и Стас.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить, угадать. А вы им должны помочь в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цветы любят женщины по очереди?
2: Только по очереди.
1: Ань, давай.
3: Розы.
1: Есть, это самый популярный вариант. 1-0.
2: Ромашки.
3: Я тоже хотела сказать.
1: Есть тоже ромашки. 1-1.
3: Тюльпаны.
1: 2-1.
2: Лилии.
1: 2-2. Ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте. Чатик.
3: Я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
1: Нет, гвоздики.
2: Универсальный ответ. Красивые.
1: О, да, кстати.
3: Серьезно?
1: Люди ответили красивые.
3: Тогда живые и нечетное количество.
1: Нет такого.
3: В смысле?
2: Аня, искусственные, что ли? Ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
1: Да.
3: О, а ты просто всегда смотришь одним глазом.
2: Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
3: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
2: Полевые я просто знаю, Ань.
3: Ты просто экономишь.
1: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: Близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцовой, вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. Ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого противопожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Какие у нас на эту минуту?
2: Покупательница обнаружила в ящике приобретенного комода фото обнаженки.
1: Свои?
2: Нет, она покупала бэушное и поняла, что это, видимо, какая-то схема новая, извращенская. Люди положили туда фотографию голенького мужчины.
1: Просто неизвестного.
2: 100% не просто так, понимаешь, в бэушном комоде оказалось фото голого мужчины.
1: Привлечь внимание.
3: А на обратной стороне отпишитесь, пожалуйста, как вам.
1: Поставьте 5 звезд комоду. Классно. Ребята, новость интересная, надо проверять. Хранить духи в холодильнике – эффективный метод. Холод замедляет химическую реакцию в процессе окисления. Холодильник – темное место без солнечного света, что приостанавливает процесс деградации парфюма. Намного лучше, чем хранить в ванной и других теплых местах. А ванна – это теплое место, как оказалось, для ароматов. Ароматы с натуральными эфирными маслами и цитрусовыми нотами сильнее чувствительны к теплу и свету. Охлаждение особенно полезно для таких нежных композиций. И говорят, что аромат сохраняется гораздо дольше, если в холодильничек поставить духи.
2: У меня просто аромат заканчивается раньше, чем срок годности. Я ни разу не была свидетелем, когда аромат испортился.
1: А здесь не в сроке годности дело, он все равно
2: у тебя ветривается. Ну, я понимаю, но я не видела ни разу, чтобы аромат испортился раньше, чем закончился.
3: А ты на жаре его подержи. Можно провести социальный эксперимент.
2: Я в ванной комнате нахожусь, там влажно и жарко. Ничего с ними не происходит. По-моему, впрос.
1: Надо проверять.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН по 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Тёще закажу на дачу.
7: Застеклю балкон в придачу.
5: Качество отменного. Окна современные.
7: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
8: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Ну что, немножечко ответим на вопросы и погнали по делам. А вопрос такой, от Антона из Ростова-на-Дону. Слушаете ли вы конкурентов? И что бы вы сделали на рекорде в эфире, чтобы станция выделялась из всех остальных?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: А?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: Проверь чат, Антон написал. Давайте по очереди.
1: Есть идея? Ты каких конкурентов слушаешь?
0: Я...
1: Не будешь говорить?
0: Слушаю радио «Вера». Реально.
2: Но не похоже же что-то.
0: Не похоже, но я слушаю.
2: В машине.
0: Серьезно, вы смотрите на меня странно. Я действительно иногда включаю там интересные темы, обсуждаю.
2: По последней тема, которая там...
0: Понимаете, у нас все через призму юмора. Там все через призму серьезности.
2: Последняя.
0: Иногда мем Six Seven.
2: Тема. Да, они обсуждали мем.
0: Да, да, и действительно пришли к тому, что он на самом деле самый православный из всех, что был в последнее время. Я вам серьезно говорю.
1: Да, почему?
0: Да, поэтому. Связано это как-то с Библией. 67, да, цифра там. В общем, да.
1: Я какое-то время вообще не слушала радио, когда начала работать на радио. Реально просто в тишине езжу. И очень часто так делаю. То есть очень редко, когда я включаю что-то. Ну, включаю либо рекорд, либо конкурентов.
0: Давай, дорожное радио, говори.
2: Я не слушаю дорожное радио. Ненавижу его.
0: Что?
2: Честно, я вот включаю... оно хорошее. То есть там все, но я вот не могу его...
0: Прикольный вопрос, что бы вы сделали на рекорде.
2: Как что, ругаться матом?
0: Мы как-то пришли к одному мнению. Прикольно, если бы с утра у нас играл диджей. И чтобы у нас с утра была тусовка такая.
1: Да, у нас было такое.
2: И ругался матом.
0: Ну вот, видите, уже даже было. Так, следующий вопрос. На какую планету каждый раз хотел бы слетать? Планета.
2: Так и солнечная система имеется в виду. Так бы... Ни одна из них не пригодна для жизни.
0: Да.
1: Я только на планету КВН.
0: Та-дам! Та-дам! Та-дам!
1: Та-та-та-та-та! Надо вернуться, проверить.
0: Для чего водители клеят на стекло наклейку в машине ребенок? Что я должен делать с этой информацией, Стас, интересуется?
1: Ну, как минимум, не заниматься учительством на дороге. Понимать, что человек, если везет ребенка, значит, он соблюдает определенный скоростной режим. Не надо матюгаться. Есть причины. Может быть, ребенка тошнит или он плачет. В общем,
2: может быть, он
1: просто...
2: за рулем.
1: Да нет, просто такое предупреждение, мне кажется.
0: Моя личная,
1: чтобы бояться.
0: Моя личная статистика. Самые наглые водители на дороге — это девочки за BMW и те, у кого наклейка «в машине ребенок».
2: Они вообще не следят за дорогой.
0: Да, они вообще чувствуют себя в безопасности благодаря этой наклейке. Одни из самых наглейших, по моей статистике.
2: Я один раз видел
1: мне
2: картину,
1: казалось,
2: где...
1: девочки, у которых BMW, у них няни.
2: Я видел картину, где была женщина, у нее наклейка была «в машине ребенок». Она начала ругаться, потому что сама была не права. Ей говорят, ну извините, а ребенка не было в машине. Она говорит, ну кресло-то есть.
0: А вы уже не первый год работаете вместе. Кто из вас миротворец, а кто очень вспыльчивый?
2: Вот так мы меняемся в этих ролях.
0: Мне кажется, мы все вспыльчивые.
1: Мы все иногда вспыльчивые, но больше я.
0: У нас миротворцев вообще такое ощущение, что нет здесь. Поэтому к нам не заходит с утра никто. Может быть, в этом причина, а?
2: А что ты интересуешься? Что тебе надо?
0: А ты чего вот вообще? Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были Вейкаперы. Завтра услышимся. Никита, Стас, Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Четверг, 7 утра ждем.
2: Всем прекрасной среды.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы делаете какие-нибудь покупки новые, в особенности одежду? В общем, есть такая информация о том, что россияне почти перестали покупать ту самую новую одежду. По данным Fashion Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Что насчет вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А также, друзья, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте, группа Рекорд. Там вы можете найти еще больше интересных новостей, ссылочку на наш телеграм-канал и более 100 радиостанций на абсолютно любой вкус. Переходите, подписывайтесь, наше сообщество доступно для всех, ну и рады будем видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Джон Саммин, Shades of Blue. Услышим трек от Леони, Callum Scott, Stay. Также появится Anima & Energy, Out of My Body.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какую еду вы можете кушать каждый день? Вот роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара, предупреждают врачи. По их словам, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот снеки, колбасы, сыры и роллы – физическую, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляют покупать такую еду снова и снова. Но вот здесь я очень согласна, если честно, я роллы могу есть каждый день. А какая еда вызывает такую тягу у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И что вы с этим делаете? Кушаете это или же все-таки как-то пытаетесь отказаться? Давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу от Sound of Legend and Six. Voyage, voyage.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: всех стриминговых площадках.
1: 18+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядрых в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.debizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дэн

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
7: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН по 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
8: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
9: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
8: Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
10: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И уже через несколько дней, совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв. И я уверена, вы догадались, о чем идет речь. Это легендарный колбасный цех. Врывается с новым шоу «Матрикс». Вас ждет 3 танцпола, более 20 артистов. Это все будет происходить на новой площадке. Зарубежный секретный агент появится непременно. И, конечно, наши зажигательные Рекорд Чикс. Это все колбасный цех «Матрикс». Встречаемся с вами сразу 2 дня, 29 и 30 мая. Решайте сами, когда придете. Можем и на 2 дня вас также пригласить. Это все будет в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Deer. Абсолютно классная и новая площадка. Все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Нари и Paolo New, Move Your Body.

появится Anime and Georgia Beautiful. Послушаем трек от Эбин Hollow. Откроет этот час Оффенбах с работой Miles Away Record Mix и все это рекорд Dance.

сетевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фенрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: Сериал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
4: Серость, нервяк? Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте, и 12+ не забываем. Диджей Луис в этом часе, Билли Джин услышим.

Непременно дает Гетто, Сея, Project Wack Tonight. И еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Слышишь этот ритм?
2: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу.
4: И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
7: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат РФ Пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, привет, от Кристины Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура, хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и с завтраками включено. Но это вообще просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать? Я вообще, по-моему, ничего не планирую совершенно. Рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Stay.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня Волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, окончательно. Конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Красноярск. 103 FM.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. И говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку корпоративу Радио Рекорд, напоминаю, то есть к 30-летию, значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года, опять же, дожились». Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд, новость, потому что я взяла именно оттуда, там много классных. Чит-код в этом часе, Last Night on Earth, услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс, Not You. И Джон Саммит, Shades of Blue. А еще в этом часе Анима, Out of My Body. Раньше всех Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акций. Правила на сайте ww.vbfizbank.ru. Реклама.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг 21 мая небольшой дождь, днем плюс 15, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу.
4: Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
10: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: В Красноярске. На

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд.

агент, гость, хедлайнер и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. На берегу Невы. Нарс.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить. И все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции. Только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится. Но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И наша миссия — делать вас счастливыми. Ну или просто создать у вас хорошее настроение, чтобы вы провели сегодняшний вечер в правильном, таком бодром, позитивном ритме. Электронно-танцевальная музыка создана именно для этого. И мы, главная танцевальная Радио Рекорд, как амбассадор этого жанра в России, продолжим радовать вас как новинками, так и неустаревающей классикой. В общем, в ближайшие пару часов у нас будет очень много всего интересного в музыкальном плане в эфире. А про ближайшие 60 минут расскажу вам прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать. Во-первых, новинка от Anima Beautiful Record Mix. Также послушаем Holy Flame, Тону, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise, Record Mix. Sound of Legend, San Francisco, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: «У меня дело выгорело!»
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
19: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: А поехали всей семьей!
21: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
22: Флагманский семиместный кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня Волнушка.
3: Аня Волнуется раз, Аня Волнушка.

чуть менее 10 дней, совсем скоро он пройдет в Санкт-Петербурге. И в честь этого события Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». А именно

вкусного, интересного и, самое главное, нового, вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Fendrick and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг. Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами, по будням дням, в течение часа, и сегодня мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из главных принципов управления массами – это классическая схема «проблема-реакция-решение», что означает, что сначала нужно создать проблему, чтобы вызвать ею реакцию народа, который потребует решение, которое выгодно тому, кто эту проблему создал. Мы, слава богу, массами неуправляемы, это значит, что проблем не создаем, хотя, конечно, тоже используем их для получения зарплаты, когда обсуждаем разные проблемы в новостях в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса. Запрет будет действовать 19, 20 и 21 мая в магазинах на нескольких центральных улицах города. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Галямов.
2: Ограничат продажу алкоголя. Это, я не понял, это чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаша?
1: Ну, смотрите, видимо, ситуация, по мнению главы города Екатеринбурга, очень тревожная, такая экстремальная. Со всей страны съедутся библиотекари. Библиотекари, сейчас мы о них мало что знаем, да? Возможно, они народ совершенно отбитый, отмороженный, знаете?
2: Это раньше было понятно, да? А сейчас вот непонятно. Это вот для чего? Это чтобы книгачей не ушатали синяков книгами? Или чтобы синяки не наваляли чтецам бутылкой?
1: Нет, конечно, чтобы это ограждение от библиотекарей, от библиофилов библиотекарей, конечно. Потому что они, от чего от них ожидать
2: никто
1: неизвестно.
2: Никто не знает. А с алкашами мы все знаем, что они на каждом шагу.
1: Давай Томиком Толстого по башке фигачить. А вот Толстой же тяжелый, как бы, да?
2: Непонятно.
1: Если еще висок влупить, как бы.
2: Но почему бы не совместить? Почему не совместить алкоголиков с любителями читать? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке и прочли бы там пару книжек. Сначала не книжек, а начали бы с бутылок, с этикеток, да? Потом книжку, Виктории Бонни, Потом, воспоминания группы Дюна. Помните, у них была песня?
1: А у них есть что вспомнить.
2: Привет, да. И послушайте, может быть, наоборот, они, библиотечный конгресс, и поэтому ограничат продажу алкоголя. А нет ли смысла наоборот? Может быть, на библиотечном конгрессе есть смысл наоборот усиленно продавать алкоголь? Хотя бы, чтобы избежать летального исхода участников от скуки. Потому что, давайте говорить откровенно. Что сейчас можно обсуждать на библиотечном конгрессе? На трезвую голову, да? У нас-то библиотек-то особо нет. А книги? Слушайте, у нас книги сейчас больше. Есть три места, где у нас сейчас можно найти книги. Либо на помойках, они лежат кучами, их постоянно туда выносят. Либо, в подъездах иногда на подоконниках какой-нибудь доброход, раскладывай, чтобы ты забрал. Либо где правильно, в кафешках. Сейчас там каждое второе кафе, там заходишь, там лежат книги. Для того, чтобы их читали, разумеется, как украшение. То есть книги – это теперь просто украшение. Знаете, как магнитики на холодильнике. Их никто не читает, просто на них смотрят, душе приятно. Поэтому какой библиотечный конгресс? Что это такое
1: вообще? Вот такой вот библиотечный конгресс. Очень серьезную я вижу недоработку от администрации ЕКБ. На нескольких центральных улицах ограничили. Вы что думаете, что библиотекари не проникнут на окраины куда-нибудь? Не доберутся?
2: На настоящий библиотекарь, сейчас.
1: Бешеные собаки, 7-верстный крюк.
2: Это очень важный момент, потому что библиотека... Вы представляете, библиотекари, чтобы им выжить, это какой степенью, каким уровнем выживаемости, адаптивности нужно обладать. То есть выжили самые, те, кто остались, эти два библиотекаря, три.
1: Такой очень жесткий, естественный отбор.
2: Отбор библиотекарей, они, конечно, доберутся куда угодно. В принципе, меня смущает вот это временно запретить продажу алкоголя из-за библиотечного конгресса. Слушайте, по-моему, это какая-то ерунда. Может быть, наоборот... Может быть, по старинке нам нужен... Во-первых, нужен не библиотечный конгресс, а алко-конгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
1: Почему? Зачем запрещать? Какие-то особые книги разрешают продавать. Писатели, которые были не чужды этому делу. Хемингуэй.
2: Кто про это знает? Конечно.
1: Целая плеяда русских классиков, не буду так называть.
2: Сейчас нельзя называть классиков. Это пропаганда алкоголизма. Но вопрос серьезный, на самом деле.
1: Перед чем задать вопрос, еще поставлю его в известность. В стране происходят еще более страшные вещи, чем конгресс библиотекарей, да. Одновременно с ним в Тульской области, только что узнал, в Тульской области проходит не конгресс даже, а съезд физруков.
2: Ой, а это не смыкается нигде?
1: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся в Тульском.
2: А рядом библиотекарь?
1: Да.
2: А у библиотекарей
1: что-то назревает.
2: Да. В опасное время живем. И поэтому вопрос. Но не про физруков, все-таки про библиотекарей, про книги. Ведь смотрите, вот оказывается, у нас в стране есть конгресс библиотекарей. Это значит, как минимум есть библиотекари, и как максимум есть люди, которые, видимо, читают эти книги бумажные. Но они, конечно, где-то есть, но вот мне казалось до сих пор, что это явление, мягко говоря, ну, скажем так, не массовое. Так вот тебе вопрос. Давай, как конкретно? Библиофил, не библиофил, библиотекарь, кто угодно. Есть ли у тебя бумажные книги? Если есть, то какие? И главное, как ты их используешь? А, учитывая, что сейчас их используют как угодно, но не для чтения.
1: Да.
2: Ну и, конечно, про библиотеки нас интересует.
1: Да, ходишь ты в библиотеке, какой-то случай в библиотеке, как бы, да, вот такие. Были же какие-то запомнившиеся истории с библиотекой? Когда был последний раз там, да? Но, что нет, там вообще происходит?
2: Не надо так эксплуатировать их память. Когда последний. Нет, давайте так. Может быть, действительно, случай с книгами больше какие-то, да? Была книга, как это? Была у меня книженция. Там такие картинки. Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: шоу.
1: Накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. The Wall Street Journal пишет, что бизнесмены, инвесторы и другие влиятельные люди буквально помешались на тренировках для ягодичных мышц. И дело не только в эстетике. Ученые напоминают, что это крупнейшие мышцы тела, от которых зависит баланс, выносливость и здоровье в старости. Сильные ягодицы снижают нагрузку на поясницу, помогают дольше сохранять подвижность и уменьшают риск травм.
2: А также привлекают любителей мужских ягодиц. Знаете таких людей под названием ягодичники?
3: Да.
2: Помните?
3: И, к сожалению, в наше время, особенно у них там,
2: их немало. Есть, конечно. Чудно, накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. Простите за вопрос, но, да, коллега, да? Ну, то есть я правильно понял, в новом мире успешным мужчину делает жопа?
3: Ну, да, если ты инвестор, тем более.
2: Инвестор,
3: или бизнесмен, куда? Там, да. Если там криптоинвестор, то уж, конечно, ягодицы должны быть вот просто огроменные.
2: Не, ну, это называется «приехали». То есть мужика в современном мире, ну, пока что в США, да, слава богу, успешным делает задница. То есть... Скажите, это можно сказать, что задница кормилица?
3: Как, да? Ну, в каком-то смысле, да. Хотя нужно уже установить причинно-следственную связь. Сначала ты успешный, и у тебя становятся здоровенные ягодицы. Или сначала у тебя становятся здоровенные ягодицы?
2: Ну, нет, конечно, ты, наоборот, ты, разумеется. Сначала ягодицы, все начинается от печки.
3: В США может быть такая ситуация. Там парень чернокожий из нищего гетто, пошел в качалку, да? И они любят там время проводить. Накачал себе ягодицы и стал инвестором.
2: Или просто, да, бургеров нажрался. Да? Ну, вот Опри, которая, она же, ну, самая богатая. Вы не видели, какие эти? Конечно, все с ягодиц.
3: Подсказывает, она их не качала.
2: Не важно. Важен результат. Но, знаете, сильные ягодицы снижают нагрузку. И знаете, что меня в этой новости поражает? Да бог с ним, с ягодицами. Да, сейчас люди помешаны на своем теле. Там, да, калории к калорию, там высчитывают формулы, сколько съел, сколько не... А потом, правда, все это заели бургером, да, и полирнули пивком. Окей, вопросов нет, когда речь идет про женщин. Но ведь это же про мужиков... Сильные ягодицы мужикам. Слушайте, в наше время мужики хотели иметь сильные руки, сильные плечи, сильный хрен, наконец.
3: Подвешивали, да, к нему гантельки, да, вот в зале.
2: Нет, я, кстати, так не делал. Ну-ка, расскажите, что это за упражнение.
3: Подвешиваешь, поднимаешь, тягаешь,
2: Это чтобы оттянуть или чтобы...
3: Да, нет.
2: Оттянуть свой конец, так? А эти, значит, хотят сильные ягодицы иметь. Слушайте, а что дальше? А дальше что, они захотят иметь сильный анус, устойчивый к штормам и невзгодам?
3: Так, вот именно к штормам и невзгодам. Потому что, смотрите, если у тебя сильный анус, то граница на замке. Ты так сожмешь его, так, и все. Никто не, про,
2: но
3: не
2: если
3: проскочит так, никто, то не так. Проползет никто.
2: А как его так качать? Что привезти?
3: Ну как?
2: Ну, послушайте, ну, вообще, все-таки, ну, я не знаю, может, я старый закалки человек, но мне казалось всегда, что нормальному мужику думать о ягодицах. Слушайте, раньше вот были мужики, не у нас, конечно, которые думали хотя бы о чужих ягодицах. Их у нас победили, слава богу, да?
3: Да.
2: Но теперь они думают о своих. Как это называется? Это называется задоцентрично или как? Задо чего?
3: Ну, не знаю.
2: Приводные?
3: Да. Ну, задоцентричный лучше подходит. Хотя новость, смотрите, такая сомнительная все-таки. Ну, смотрите, символ успешного человека, да, бизнесмена в первую очередь, стали ягодицы. Мощные, накачанные. Но вот я что-то не вижу такого. Вот Безос, наш любимый. Вот у него мощные ягодицы.
2: Это как у Безоса, как у Безоса, да? Ну, хорошо, а Сорос? Ну, тоже так, согласен. Ну, хорошо. А Трамп?
3: А что Трамп?
2: Как что Трамп? Вы чё?
3: У него что там?
2: Он такой успешный, вы чего?
3: Серьезно?
2: Да вы не видели, что ли, когда он в гольф играет? О, там... А вот, кстати
4: про ягодицы.
2: Да, и кстати... Да, вот ты, Анита.
3: Успешный.
2: Но это ягодицы успешного человека, нашего директора. И когда они издают звуки, нам пора уходить.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В США мужчины массово начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора. Тренд получил название «болмаксинг». Одни делают процедуры у косметологов, другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Особенно популярна такая модификация среди любителей БДСМ и кинг-культуры. Врачи уже бьют тревогу. Эксперименты могут закончиться инфекциями, повреждением нервов, бесплодием и другими крайне неприятными последствиями.
2: Мошонка с поврежденным нервом? Это типа нервная мошонка, да?
3: Такой невроз у мошонки случился. Нервный срыв.
2: Но это же жутко.
3: Это страшно.
2: Может, лучше вообще без нее? А, и что там еще? Инфекция? То есть как бы инфекционная, да, но большая. Ну, вообще, это тоже не очень хорошо, когда мошонка подхватила инфекцию. Она же и заразить может.
3: ОРВИ какой-нибудь там.
2: Да, если чихнет. Чихает, да, нехорошо.
3: Сопливит.
2: Еще и нервная. А чего начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора? Вы знаете, я вам скажу, я немножко обескуражен. Даже растерялся, потому что, хорошо, ладно, с помощью ботокса это как бы классика, да? Сейчас у нас ботокс колят даже в десна, да, даже в огурец, который едят. У нас такая, знаете, сейчас новая ботоксная цивилизация началась. Но что это за физраствор? То есть физраствор в яичке?
3: В мошонку!
2: Хорошо, а это чтобы ее увеличить или чтобы не болело? То есть когда, знаете, когда ты уже измучил мошонку ботоксом, там он красный, опухший, болит, и надо как бы его обезболить физраствором и остудить в морозилке. Кстати сказать, давно хотел вас спросить, а есть такая косметологическая процедура, я просто в них сейчас плохо разбираюсь, остужение яичек в холодильнике? Вот такой вот, как бы после того, как они...
3: слушайте, возможно. А по поводу физраствора, смотрите, штука такая. Она хороша тем, что она совершенно безвредная. Можно в мошонку влить полторашку физраствора, как бы, и он увеличится в размерах, просто будет там булькать. Там.
2: Почему у меня физраствор? Просто нейтральная среда. Что угодно влить в мошонку?
3: Нет, как бы там...
2: Что под руку попал? Вот, а что, у вас чай или это морс?
3: Морс.
2: Если морс в мошонку, нет?
3: Нет, лучше морс я...
2: Подальше! Вот уберите от греха. И чего там было сказано... Одни делают процедуру у косметологов, а другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Дома с иглами. То есть, я правильно понял? То есть, люди дома вставляют иглы в яйки, да?
3: Вот такой путь Кощея Бессмертного.
2: Смерть ищут в яйце.
3: Да, яйце, да.
2: Это какой-то такие членошвеяши. То есть, знаете, я вот думаю, знаете о чем? Я думаю о том, ведь мы же так плохо знаем людей, которые вокруг нас. Вот люди колят в яйца иглы дома. Вот, знаете, вот так вот иногда идешь по улицам, да, и вот там вечером, да, и такой думаешь, вот что там за этими уютными огоньками, за этими уютными окнами там, что люди делают? Там, не знаю, целуются, там, рисуют, пишут стихи. Нет! Они сидят и тыкают в яйца иглы. Ну, кто-то из них.
3: Да.
2: И знаете, что у меня? Ленин. Вот, казалось бы, да, здесь, может быть, не очень кстати, да? Ленин такого не хотел. Маяковский, который, я знаю, город будет, я знаю, цаду свесть, да? Он мечтал не о таком саге.
3: Да какой Ленин? Какой Маяковский? Это же в США все происходит.
2: Да какая разница? Джефферсон, этот,
3: чуть ли сказал. Да, согласен, там, Курт Кобейн был бы против именно в яичко.
2: Он, может быть, еще и за. Как раз.
3: А вот... Мастер ужасов американский Лавкрафт, наверное, был бы за. Было вселенной, как бы, это леденящий.

0: кстати, может быть, и стоит один раз попробовать. Без иголок, такая же. Послушайте, ну, с другой стороны, ну, а что тут удивляться? Ведь, ну, пропаганда. Причем это не та пропаганда, знаете, которую там все ругают. Это пропаганда значительно более страшная. Пропаганда гигантомании. Пропаганда масштабоголизма. Потому что вот эти все продавцы, так называемые продавцы красоты, да, которые людям внушили, что все должно быть большое, все, кроме пуза, конечно, да? То есть пузо маленькое, сиськи, пенисы, задница, там, вагонозавод. И как не стать жертвой этой гигантомании? Булмаксинг. А дальше что? Сейчас увеличивают яйки, а дальше печень будет? Ливермаксинг? Нет, что будет дальше?
1: Не нужно уже с этим разобраться.
0: Нет, а что, печень у нас уже увидел? А у вас печень какая?
1: Нормальная пока.
0: Больше, чем яички?
1: И у вас, смею уверить, тут тоже.
0: А вот это тенденция. Факт. Я за болмаксинг в этом смысле, но только естественным путем.
1: Одна половина американцев увеличивает ягодицы, вторая яички. А возможно, это одни и те же люди.
0: Но с другой... Нет, конечно, если у одних будет большие яички, а другим нужны большие ягодицы.
1: Битва такая.
0: Ну, нет, нет, просто чтобы...
1: Кто кого заборет?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Ледяные купели стали новым трендом среди стартаперов, инвесторов и биохакеров. В Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Считается, что холод помогает мозгу лучше работать под давлением. Сторонники биохакинга уверяют, что такие погружения повышают концентрацию, снижают стресс и буквально перепрошивают нервную систему, помогая спокойнее реагировать на нагрузки и быстрее принимать решения.
2: Биохакинг? Ох, мамочки! То есть еще и биохакинг на нашу голову. Слушайте, я только от булмаксинга-то отошел. Да, я не успел прийти в себя, как уже биохакинг навалился.
3: Нет, биохакинг старая такая, респектабельная, проверенная. Это люди просто хотят жить вечно и быть вечно молодыми.
2: Да не важно, но слово это... Послушайте, нет, ну хорошо, в любом случае, что не при яичке хотя бы. Значит, ну а что такое? Это значит, в Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Нет, это, конечно, хорошая новость, потому что теперь мы, по крайней мере, знаем, чем занимаются в Кремниевой долине. Я, например, всегда думал, как там вообще, там, что они делают там, да? Ну, вот теперь мы знаем. Проводят совещание в воде со льдом. Но, послушайте, у меня тут серьезный вопрос. Это называется биохакинг? Потому что раньше это называлось пинать, ну, или сказать так, цензурно балду гонять. А теперь это биохакинг?
3: Меня причем интересуют подробности. Они это, на удаленке такие сочинения проводят, что каждый в своей ванночке, да, плещется? Или вместе в одном бассейне?
2: Вместе. Иначе зачем в Кремниевой долине? Собрались, конечно, сели. Но, знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, на самом деле, если действительно так разобраться, чуть глубже копнуть, это на самом деле не так уж и просто. Обсуждать бизнес в воде со льдом. Я бы даже больше скажу. Это надо иметь дух, чтобы сидеть в воде со льдом, да еще что-то обсуждать. Потому что, извините, это же можно отморозить яички. Правильно?
3: Ну да. И они тогда станут маленькими. А тут уже
2: да, увеличивать. Да, если отморозил яички, и они отвалились, то после биохакинга тебе сразу нужен булмаксинг.
4: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки.

0: только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Если бы не обратная связь, ни ведущие, ни программные директора радио никогда бы не узнали, что о них думают те, кто ее дает. Те 200-300, иногда там максимум 500 человек, но больше-то нам и не нужно. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться с вами, пишущими радиослушателями. В этот момент нашей программы вы написали кучу всего, кое-что из этой кучи. Сейчас почитаем в эфир, что там.
1: Дело в том, что у нас была новость о том, что прямо сейчас в Екатеринбурге проходит Всероссийский конгресс библиотекарей. И там даже запретили по этому поводу продажу алкоголя. То бишь, мероприятие серьезное, мероприятие значимое, а то последуют какие-то выводы после него, да, которые, возможно, изменят нашу жизнь. И поэтому мы спросили тебя по поводу, ну, реальных бумажных книг на физических, как говорится, носителях. Есть ли у тебя такие книжки? А читаешь ли ты? Что это за книги такие? И вообще про библиотеки. Был ли ты в библиотеке, как что-то там делал, какие-то случаи, может быть, в библиотеке, поучительные для всех нас? Так, вот нам пишут вот по поводу книг, как бы, то есть не в электронном виде. Хорошая книга, многоцелевой девайс. Чтиво для досуга, защита от нападения, нападение. В экстренных случаях с прочтенного контента туалетная бумага и разжигание костра. С электронной книгой такое не прокатит.
0: Нет, конечно, нет. Плюс, конечно. Помните, как раньше говорили, запах страниц, да,
1: о,
0: еще?
1: Да, я уважаю этих людей.
0: И, конечно, и защита, да, и нападение.
1: И в экстренных случаях, как бы, розжиг для костра и подтирка. В экстренных случаях.
0: Ну, это... Да, конечно. Вы, кстати, только единственное, что... Нет, ну давайте все-таки разделять. Когда реально костер может не хватить на подтирку, там надо другую книгу. Одно не...
1: Это... Смотря какая книга.
0: А вот для этого нужны библиотекари. Да, да, и библиотеки, конечно, чтобы всем хватило.
2: Да, ну давайте, да, давайте читайте вы.
1: Так, по поводу, значит, библиотек сейчас тут... А вот, по поводу именно библиотек. Как-то раз встретил Кремова в метро на площади Восстания. Поздоровались за руку, помолчали секунду и разошлись. Было странно. А по теме. Как-то раз перелез в 5 утра через забор в библиотеку на Фонтанке. Так меня бабка веником гоняла там по двору. А потом открыла ворота, и я ушел. Это тоже было странно очень.
0: Это, подождите, во-первых, это называется случай из библиотеки. Вот вы хотели знать, как это происходит? Да, оно... Других пока нет. Тут, конечно, можно было бы по глупости спросить, а зачем он залез, да, через забор в библиотеку? Но, с другой стороны, тут ответ понятен. Ну, зачем обычно такое делают? Не зачем, а почему? По пьяни. У меня другой вопрос. А зачем, скажите, в библиотеке забор? В нее и так никто не ходит. Ну и без забора.
1: Не, ну там особо такая модная библиотека на Фонтанке. Там,
0: это какая?
1: Такая, ну вот я забыл, имени кого.
0: Это где? Имени кого? Это самое важное, но имени Фонтанки, может.
1: Ну там как бы там за забором.
0: На Фонтанке, там Пушкин.
1: Дворец был там.
0: Это где? В каком? Какой номер?
1: Ну это недалеко от Невского. Сейчас я не помню. Да? Давай, не буду врать.
0: И там забор?
1: Там красивая такая ограда такая, знаете.
0: А, это я понял.
1: И он залез.
0: Ну, конечно. Ну нет, ну смотри. Нет, я понял. Тогда это действительно правильный ход. Забор я имею в виду. Потому что когда есть забор, это становится запретным плодом. И хочется его перелезть.
1: Конечно. Особенно в 5 утра.
0: Да, а больше... Вот скажите, вот ему когда-нибудь в библиотеку хотелось еще? Да нет! Он бы в жизни в библиотеку не пошел, если бы не забор.
1: Да,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А может еще поставить? Может быть, у забора еще поставить...
1: Ну, они там поставили бабку с веником. Нормально. Бабка с веником справилась. Как бы, да? Нормально, выгнала его.
0: А может еще снаружи бабок поставить, чтобы еще больше хотелось в библиотеку?
1: Бабок на вас не напасешься.
0: Так, давайте я почитаю... Вот человек с ником Челябинск Доминирование пишет: наш город вообще не одобряет чтение.
1: Про Челябинск.
0: Ну, видимо, да. У нас скорее встретишь человека, который любит мешать пиво с чем? А, шампанским, я думал, с книгами. Бывает такое?
1: Это в Челябинске. Обычно всякие такие вот толкашня мешают пиво с водкой, а тут пиво с шампанским. Что за аристократия челябинская такая? Там сплошные маркизы с баронами, там пиво с шампанским.
0: Ну, пиво с шампанским, это, кстати. А разве после этого читать не хочется?
1: Мне кажется, что... Хочется перелезть в забор в библиотеку.
0: Тянет в библиотеку. Вот пишет, например... Вот Анатолий пишет: привет, Крем и Хруст. То есть, ну, тут новость была, что слово на букву «пи», заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Официально заявили Дорогой мой, да, эта новость была. А, это первая часть. Вторая, мы эту новость обсудили. Это вторая часть. Третья, ты можешь ее послушать там, где мы ее обсудили. А, второй раз... А знаете, вот у меня есть претензии к этим людям. Ну, послушай, ну вот что это за привычка слушать нашу программу неподготовленным? Ну, нельзя, что ли, пойти прослушать все выпуски?
1: Прослушать, законспектировать, как бы.
0: Да, там, записать вот все. Что это за... Что должен, да, вот это ответить? Вот человек... Не все могу читать, просто что попадается. Вот пишет, Кирилл пишет, книги использую как подставку под кружки, чтобы следов на столе не оставлять. Правильно? А можно еще и в трусы подкладывать, чтобы не стирать. Знаете, чтобы спереди желтенького не было. И сзади коричневого, кстати. И, кстати, и защита. Какие вы знаете, затей? вот в баню придешь, там всякие случаи бывают, мыло упадет. А если сзади книжка? А
1: книжка замокнет, как бы, ну что вы.
0: Ну, да, зато это не в безопасности.
1: Вот мастер пишет. Крайняя книга, которую я открывал, это ремонт и эксплуатация ВАЗ-2121 Нива. Но нужная страница оказалась вырвана. Хотел получить какую-то очень важную эксклюзивную информацию с заветной страницы, а кто-то ее уже вырвал.
0: В крайней книге, да? Да, вот это очень важно.
1: То есть у нас надеется еще, что будут еще книги какие-то.
0: Да, конечно, не последняя, да?
1: Люди, которые говорят, вместо последнего крайняя, они типа в том смысле, что еще будет, да.
0: Суеверие, конечно, не последняя. О, ё-моё. Ну что, у нас крайнее сообщение, да?
1: Да, или... получается, что да, крайнее, но не последнее.
0: Ну да, чтобы им точно понять, что не последнее, на какую тему?
1: По поводу книг, бумажных книг, есть ли они у тебя, зачем они тебе, и библиотек.
0: Да, все, да, пишите, обсудим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ghost Show.
1: В Индонезии чиновник, обвиняемый в коррупции, пожаловался, что не успел украсть еще больше денег. На суде бывший замминистра трудовых ресурсов Эммануэль Эбензер Геронган, которого обвиняют в хищении 170 тысяч долларов, заявил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. Теперь прокуратура требует для него 5 лет тюрьмы.
2: Сожалеет о неиспользованных возможностях? Знаете, я даже покраснел. Мне просто стыдно за Индонезию. Что это за нравы там такие? Вот у нас, когда чиновника сует за воровство, у нас никто такого не говорит. Сидят тихо, глаза понурив, да? Почему? Потому что скромные. Наворовал, сиди тихо, да? Судят, опускай глаза долу и красней.
3: Да, говорит, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, да? Там, может быть...
2: Конечно. Да, причем, смотрите...
3: Потому что люди хорошие в душе.
2: Да, да, конечно.
3: Душевность, духовность.
2: Это что за отморозок? И смотрите, украл сколько там? 170 тысяч долларов. Да слушайте, да по нашим меркам это вообще копейки. А это так раздухарился. 170 тысяч долларов не нюхал, как бы. Да, а понтов-то сколько? У нас, те, кто украли жалкие там 170 тысяч долларов, сидят тише воды. Слушайте, я просто что-то не знаю про, как бы сказать, хотел сказать, про способ управления в Индонезии, да? Чуть не сказал, коррупция. А что у них там в Индонезии, я не знаю, вы что-нибудь знаете про чиновников Индонезии?
3: Ну, теперь кое-что знаю, потому что, смотрите, он целый замминистра и 170 тысяч долларов. У нас 170 тысяч долларов это уровень замглавы сельской администрации.
2: Я говорю, да? Конечно.
3: Замминистра! Ну, 170
2: да. Вообще ни о чем, долларов. А уже, там на суде, конечно, сидел бы тихо да молчал. Но тут обратите внимание, он не просто замминистра. Там же было сказано, он замминистра трудовых ресурсов. Вот, казалось бы, вроде как бы да, а вроде... А что это такое? Вот у нас есть нормальное там Министерство труда.
3: Есть замминистра труда.
2: Замминистра. Что такое трудовые ресурсы? Это помните, в СССР было Министерство трудовых резервов называлось, да? У нас есть Министерство труда, тут трудовых ресурсов. Слушайте, может быть, в этом как бы и дело? Может, он просто все это время неправильно понимал значение трудовые ресурсы? То есть лежат ресурсы, и просто взял из этих ресурсов 170 тысяч долларов.
3: Ну, освоил ресурсы, да.
2: Все по-умному. Честным трудом. Ну, это значит, что теперь в Индонезии трудовых ресурсов на 170 тысяч долларов меньше.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне стали массово отказываться от черной икры. За первые месяцы года спрос на деликатес рухнул более чем на 20%. По данным аналитиков, даже обеспеченные покупатели все чаще переходят на красную икру, которая стала доступнее благодаря рекордному вылову горбуши. За год цена на икру горбуши снизилась примерно на 14%, тогда как другие виды красной икры, наоборот, подорожали.
2: Ой! Россияне стали массово отказываться от черной икры. Массово?
3: Да, я подтверждаю, я вот отказался.
2: А я-то думаю, что это у россиян рты больше не измазаны в черном, в черной икре. А это они просто массово отказываться от нее начали.
3: Причем в первые месяцы года, то есть да. Новый год как бы поюзали икру, да. А потом отказались.
2: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад. Все там на завтрак, на обед, на ужин там. Шаверма с черной икрой, самса с черной икрой, пирожок с луком и с черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры массово?
3: Я уже сказал, что я отказался
2: массово. Не, ну как, массово. Вы массово отказались или так, да, частично?
3: Я, и причем полностью подтверждаю,
2: а вот это черное во рту что?
3: Это не черное во рту.
2: А это зуб. Да? Или что это? Не черное во рту.
3: Это красное и в руке.
2: Ну, не уверен, оправдать. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антонетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
3: Наоборот. Ну, то есть, красная икра дешевле.
2: Неважно. То есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян. Но при этом о снижении небольшом, да? То есть, небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
3: Самая дешевая икра – это икра кабачков.
2: А еще? А икра бобра?
3: Ну, у него струя.
2: А если и струи икру?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Секс-7, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, кажется, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «секс-7», «бурмалду».
2: А как, может, как они срывают урок с словом «чефир»? То есть это на каком уроке? Но это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре. Потому что физру чефиром не сорвешь. Особенно, если физрук сидел.
3: Но особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какую? Какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово. Так же, как и бурмалду.
2: Ладно, секс-7 это я слышал, но стекловато. А что, шутки про СССР? Да? Там было так сказано?
3: Ну, шутки про СССР.
2: Что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там. Брежнев с Хонекером сосался!
2: Какие же это шутки? Это политика! Это правда, да? Это политические новости СССР. Или будет там ЦК цыкает, ЧК чикает. Да, это какие шутки? Ну, ладно, хорошо, окей. Но шутки про как бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это? Это вообще можно говорить в эфире? Это
3: я не знаю, в школе но школьников завещать я поощрёкся, потому что я не знаю,
2: я
3: что
2: бы тоже не знаю.
3: Килманда знаю, бурмалда не знаю.
2: Так вот, бурмалда... А что килманда это что?
3: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
2: а бурмалда это, может, народ, иди отсюда? Подожди, значит, про бурмалду запрещают шутки про бурмалду?
3: Слово бурмалда. Само СССР, оно самодостаточное.
2: Нет, просто еще по слову бурмалда еще нужна шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
3: Да нет, там просто бурмалда сказал.
2: Нет, а может быть какая-то шутка. Может быть там, знаете, какая бурмалда, килмалда, например.
3: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Эти самые творческие школьники. Обычные просто бурмалда говорят и все.
2: А для чего? Где, на каком уроке?
3: Да на любом. Ну, запрещают на уроке математики, как сказано в новостях.
2: На математике? А как вот на математике, в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? Это геометрия.
3: Нет, на математике они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
2: Ну, а бурмалда, это что?
3: Это высшая математика. Вы все термины знаете.
2: Совершенно нет, я стал подзабывать. И теперь, значит, слово бурмалда в стоп-листе, да?
3: Да, ну
2: стоп. То все без бурмалды. Вы просто знаете, для меня бурмалда в стоп-листе со дня рождения, как бы.
3: Ну, а я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не.
2: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было. Все детство.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить на мир, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Но сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. А о библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот, видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
0: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены. Раньше, что там варварство?
0: Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
0: Кстати, вы когда последний раз в этом смысле
1: когда
0: ходили в библиотеку?
1: Когда книги еще были не промагничены, да. Я застал, это золотое время в библиотеке.
0: Да, а вот эта книжка, это из какого
1: да,
0: времени?
1: Это память, да.
0: А что здесь промагничено?
1: Ну,
0: это...
1: типа, ну, как будто они звенят.
0: Нет, я понимаю, где звенят, когда что?
1: Когда проходишь через рамки.
0: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это... что у вас там? У вас там промагничено?
0: Железо.
1: Вот еще! Ну, есть еще и плюсы походов в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной года два назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К четырем запрещенным словам на буквы «Х», «П», «Е» и «Б» с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
0: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на «П», и на «Х», и на «Е», и окончания, и приставки, и суффиксы такие... А и в библиотеке это лучше.
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те, на улице, ну, бедный язык. Ну, там,
0: да ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что так. Нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот «Си». Кто это пишет? «Си». А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. «Си». Рожа. Ну,
1: Сережа, да.
0: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа,
0: поздравляю, молодец. Есть книга 11. Почему не... Омара Хайяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжелиба пишет про женщин и алкоголь.
1: Дюжелюба.
0: Да? Дюжелюба?
1: Ну, я не знаю. Дюжелюба.
0: Ну, в общем, неожиданное открытие. Омар Хайям про алкоголь. Да, больше что-то. Там про другого у него ничего нет.
1: Про женщин.
0: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Да как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю. Не нужно 200 рублей тратить. Я Омара Хайяма...
1: Скачал, я вот скачал.
0: Нет, так а не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот, смотрите, а... Нет, это не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пара. Ну вот пишет там внезапный Ильдус, если что он пишет. Я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Какой-то вопрос, может, перед книгами ставит.
0: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
0: Ну, конечно, нафига это нужно? Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, я как-то вот не огромный.
0: Ну, такой.
1: А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали. А еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
0: Позиции? А Ленин — это великая русская, или даже, я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то в отличие от тебя читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, ни первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
0: Тут я должен сказать. Ну, вы знаешь, а дело в том, что я... А вот с Лениным есть проблема. Когда начинаешь читать Ленина, то хочется после этого следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально. Такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы.
0: А вот пишет, неизвестно. Я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
0: Ну, не знаю.
1: Мы спрашиваем, дома какая хранится.
0: Ну, может, у него дома. Но, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас.
1: Да нет, с чего бы.
0: А там, знаете, я как с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
0: А я помню. Или у него есть рассказ, называется «Синий этот». А «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там «Дымка и Антон» и «Синий кинжал».
1: Ну, нормально, что, приехали.
0: А что вы думаете? А подзорная труба, это он про что там пишет? Это у Антона... Я бы... Нет, Денискина рассказывает... Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? Подзорная труба, что-то там синий кто-то, там чики-брики туда-сюда.
1: А вот...
0: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
0: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
0: Да. Расходимся?
1: Да.
0: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, что сразу слышит, сразу расходиться. Сейчас, я тебя послушаю.
1: А по-моему, не режь, по-моему, нехорошо. Свинья да. У вас в экстазе.
0: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
0: Вот она и началась. Ну, а у нас закончилась, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

Рабочей недели, ребята, успешно пройден. Я в этом не сомневаюсь, что он у вас максимально приятный и максимально успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Рад приветствовать всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд пати и ближайшие 2 часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд пати, делаем громче, полетели.

Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем. Мы 30 минут. Первые мы уже с вами распечатали. Полтора часа. Далее по курсу продолжение нашей радиовечеринки. Здесь еще на готове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты. Здесь, по крайней мере, ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствуют как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира.

0: мои, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

If you do that.

второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин. Много разглагольствовать с самого начала часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Помню о том, что совсем скоро мы с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-х, главный ретро-мегаденс страны от Радио Рекорд, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол Каубаснесек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на радиорекорд.ру. Для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали!

Это Рекорд Пайс, ребята, пришло время завершать нашу радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouse, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Radio Record. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки. Здесь 24/7. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Вернусь завтра. Пока.

еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Fendrick and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep Hope.

С вами The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls, это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

Can you feel the rhythm of my soul? Can you feel the rhythm

0: журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.